напечатать протокон пиздат. Ага, батай сам не тебе, что пойдет тут мафия, ты свой.